0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит «Добро».

0: Время с большим сердцем. Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!
0: Новое радио.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». По вторникам в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Как же я без тебя?
0: And you.
1: Как же,
0: как же мы?
1: Без меня?
0: Life. Как это было?
1: Ты мне

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Новое на новом.
0: DJ Smash. Бэмби.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Силуэт. Лайф. Как это было?
1: Твоя тишина обитает во мне.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходные.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы».

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Нет тебя красивее людей. Life. Как это было?

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.
2: Press

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама. Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
2: Застройщик ООО СЗ КВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
4: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Новое радио.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Артика Асти». «Кукла».
1: Лайф. Как это было?

0: большим сердцем. Как это было? Новое.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Калинин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой».
2: Почему с Константином?
1: Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то.
2: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ура, премия!
3: И мне пришла.
7: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Артмастерс!
12: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
11: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
9: Возрастное ограничение 6+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
16: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Новое радио.
19: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

0: Новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мари Краймбрери. Нравится жить.
1: Life. Как это было?

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на muz.newradio.ru.
2: Реклама.
3: Финал сезона на «Газпром-арене». Это время болеть за «Зенит» и чувствовать энергию трибун. Это «Шоу-тайм». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Шоу-тайм» на новом радио. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на заключительный матч «Зенит-Сочи». А в пятницу еще и суперприз. 2 абонемента от «Зенита». Приходи на матч 10 мая. Тебя ждет масштабное шоу-открытие, концерт «Доры», множество развлечений и яркие эмоции от игры. Подробности на newradio.ru. 0+.
4: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики Tenet T7. Sigma Auto представляет Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на Tenet T7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Tenet Sigma Auto. Подробности 404-4400. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
5: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
7: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
8: Колесо-дефис-раша.ру 305-22-22.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Great Round.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Новое радио.

0: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
1: В центре Васильевского.
0: Квартиры в рассрочку на 2 года.
1: В центре Васильевского.
0: Квартиры с первым взносом от 20%.
1: Впервые и только в мае.
0: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне 30 литров, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азастатнефть» и получаете дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Нефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
5: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
6: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Где выгодно купить чинган, больше не секрет. Чинган Центр. Автопортрет.
8: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
9: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
10: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
11: Хиты, вызывающие привыкание. Новое радио.
12: Не

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Включите свет.

0: сердцем. Как это было? В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Финал сезона на «Газпром-арене». Это время болеть за «Зенит» и чувствовать энергию трибун. Это «Шоу-тайм». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Шоу-тайм» на новом радио. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на заключительный матч «Зенит-Сочи». А в пятницу еще и суперприз. 2 абонемента от «Зенита». Приходи на матч 10 мая. Тебя ждет масштабное шоу-открытие. Концерт «Доры». Множество развлечений и яркие эмоции. Эмоции от игры. Подробности на newradio.ru. Ну плюс.
2: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Кии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-800-12-660-5004+.
1: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8-800-100-07-02. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в Московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
5: Застройщик ООО СЗКВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: фасад. Ищите в фирменных магазинах.
1: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
2: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты. Новое
3: радио. Моя игра. Новая. Моя игра. Это вот это.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. muz.nyuradio.ru

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое?
6: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Реклама.
1: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
4: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
3: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
5: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
8: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
9: Но плюс.
2: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
10: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
11: Где выгодно купить чинган, больше не секрет чинган. Центр «Автопортрет».
12: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган Центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган Центр «Автопортрет».
13: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
14: Колесо дефис раша.ру 305-22-22.
15: Новое радио.

Новое радио. Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма. Ты живешь.

«Я где-то близко». Данил Михайлов ответит за саундтрек дня. Чем под него заниматься планируешь, вообще не мое дело. Главное, чтобы все шло по плану, а то и лучше. Вот с таким настроем и, я не знаю, врываемся в новый час. Отличного дня!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Дамы и господа, встречайте! Любимец публики TNT 7. Sigma Auto представляет TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на TNT 7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. TNT Sigma Auto. Подробности 404-4400. TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
4: Yes.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Вонки на новом радио. Обычный человек. То же самое могу и о себе сказать. Данил Михайлов на новом радио. Также не из сложных. Вот, например, меня абсолютно не напрягает, если человек говорит «звонит». Или если он говорит, например, «мы с Москвы», «мы с Саратова», «мы с Нижнего». Вот, пофиг абсолютно, потому что если на такое обращать внимание, можно немножечко свихнуться. Вот. При этом не будем забывать, друзья, что язык развивается, и вчерашнее табу сегодня становится нормой. На работу, когда ехал нынче, увидел на газельке трафарет. Для нас нет закона, мы с 52-го региона. Ну, опустим предлоги, значит, начал любопытствовать, что это такое. Оказалось, что есть и группа ВКонтакте подобная, и там такой рассадник подростковой мускулинности. Ух, маму, не горюй. Вот, не знаю, зачем тебе это рассказываю, но вот так вот поделился. Тебе красивого всего вокруг, нежного, прекрасного и замечательного. Это новое радио, здесь суперхиты и суперновинки. Очень скоро и Мария Ржевская, и «Весна 305», и даже не лето.
1: Реклама.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. «Весна 305». Верю в лучшее.
10: Лайв.

0: когда талантливо, оно как будто бы и объяснять ничего не надо. Зерп и Рита Ора. Красивый дуэт на новом радио. Данил Михайлов здесь соло сегодня. Ребятушки, я не знаю, чем вы сейчас занимаетесь, но обеденный перерыв как будто бы не за горами, ну или хотя бы полдник и так далее. Так вот, сегодня можно себе ни в чем не отказывать с чистой совестью. Банально заглянув в календарь, значит, 6 мая, день против диеты, отмечается с 92 года. Прошу заметить. И он, собственно, относится к тому, что когда человек немножечко помешан на диетах, у него нифига ничего не получается. Так вот, сегодня прям вот просто на изи заказываем себе доставочку, самую такую вот прям жирненькую, калорийненькую, и получаем удовольствие. Красивого дня тебе.
1: Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
3: Колесо дефисраша.ру 305-22-22.
1: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Автодром и город Драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0,5.

0: Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Зиверт на новом радио в городе лето. В целом это утверждение можно не считать фальстартом. Погоды славные. Да, вполне привычно, когда из пуховика днем переодеваешься в шорты, потом обратно и чуть позже еще раз, и уже наверняка. В общем, ветровкам в гардеробе делать как будто бы и нечего. Вот, ну, как минимум, хочется верить, что наверняка, и что больше как бы холода нас не ударит. В ближайшее время, как минимум. Вот в этом году, кстати говоря, название майских праздников себя оправдывает полностью. Труда хватает, собственно, и мы продолжаем заниматься под отличную музыку непременно. Это новое радио. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.
2: Реклама. Заключительный матч чемпионата России по футболу на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» сразится с «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры начнется большая развлекательная программа. Поддержите любимый клуб на трибунах стадиона. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
3: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту, автодром и город-драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-город.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный.
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

Новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие. Life. Как это?

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
7: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
5: Возрастное ограничение 6+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Да.

0: Да ладно уж, целый мир, оплати корзину на Wildberries и по рукам. Алекс Лим на новом радио. Мне кажется, во времена «Фабрики звезд» эта песня могла бы просто разрывать. И вот прям вот по полной программе, хотя и сейчас тоже звучит прекрасно и замечательно. Вот такая вот цикличность в творчестве. Ну что, запрос. И слова произносит хорошо, и душевное исполнение. Это новое радио. Здесь у нас суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: Вы слушаете новое радио «Санкт-Петербург». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS 77-67-573 от 31 октября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

цензура. Смеешь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Санкт-Петербурге 12.
1: Новое радио.
2: В Питере так солнечно, что может сложиться ощущение, что ты живешь на курорте. Но это ощущение обманчивое. Прохладный ветерок так нехило пронизывает. Надоело на самом деле ходить в худи, чтобы выйти в люди. В приемнике новое радио, у микрофона Дима Казанцев. Привет-привет, выше нос.

крепче, ближе.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Будем с тобой на концерте Доры на Газпром-арене в ближайшее воскресенье за 2 часа до матча «Зенит-Сочи». Сине-бело-голубые приглашают на заключительный фан-променад сезона. Тебя ждет насыщенная программа и праздничная атмосфера. Вау! Чтобы пойти вместе с нами на футбол, тебе нужно внимательно слушать новое и после условного сигнала дозвониться в прямой эфир, правильно ответить на мои вопросы и приглашения твои. Ну а в пятницу состоится суперприз. На кону 2 абонемента на домашние матчи «Зенита». Жаричка намечается. Будь с новым радио.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия. Акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
1: Новое на новом. Дискотека «Авария» Ивона Мур. Кукла. Ремикс.

0: Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. На сиреневой луне.
1: Life. Как это было?

0: «А ты меня любишь?» Я тут загуглил, для чего люди в отношениях задают такой вопрос. «А ты меня любишь?» Это чаще всего оказывается способ получить эмоциональное подтверждение, когда ты испытываешь сомнения, нехватку внимания или неуверенность в себе. Но я думаю, что когда в отношениях ты начинаешь задавать такие вопросы, ну, кобзец отношениям, все, закончилось.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: На новом радио Ava Max и суперхит Kill It Queen. Сегодня среда, я посмотрел, по ощущениям пятница. Просто в теплое время года не хочется особо напрягаться, ну а приходится, да, чтобы не зарасти мхом. Мох, кстати, с какой стороны у нас растет? С южной? Вот хочется куда-нибудь на юг отправиться снова. В Ясном Петербурге солнечно и около плюс 10, ветер западный слабый, на дорогах 4 балла, об этом говорят Яндекс.Карты. КАТ «Внутренняя сторона» и «Вантовый мост» забирают время от Мурманки до Софийской улицы. Теряем примерно 40 минут.
1: Реклама. Финал сезона на «Газпром-арене». Это время болеть за «Зенит» и чувствовать энергию трибун. Это «Шоу-тайм». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Шоу-тайм» на новом радио. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на заключительный матч «Зенит-Сочи». А в пятницу еще и суперприз. 2 абонемента от «Зенита». Приходи на матч 10 мая. Тебя ждет масштабное шоу-открытие. Концерт «Доры». Множество развлечений и яркие эмоции от игры. Подробности на New Radio.

0: бьюти в фирменных магазинах.
1: Рекламная служба нового радио в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Вы слушаете новое радио Санкт-Петербург. Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер FS 77-67-573 от 31 октября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Санкт-Петербурге час дня. Новое радио.
1: Солнце ярко светит в окно и намекает на прогулку. Если есть возможность во время обеденного перерыва прогуляться, то обязательно сделай это под суперхиты и суперновинки нового радио. А я посмотрю в окошко и помашу тебе рукой. Здесь у микрофона Дима Казанцев. Привет-привет!

0: Мэри Гу в эфире нового радио и суперновинка «Заново». Ты, надеюсь, в курсе, что открыт прием заявок в наш проект «Музыкастинг», который зажигает новые звезды. Победитель «Музыкастинга» получит профессиональную запись, релиз сингла, ротацию в эфире нового и всестороннюю поддержку от лейба «Zion Music», а также возможность выступить на крупных музыкальных фестивалях с популярными артистами. Помни, шанс покорить большую сцену и представить свое творчество миллионам слушателей и зрителей есть у каждого. Ждем твою работу на mus.newradio.ru. Заходи.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово! Эгей! Великолепно!
4: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры в рассрочку на 2 года.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры с первым взносом от 20%.
5: Впервые и только в мае.
4: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 812 660 5004+.
7: Два ГИ с подпиской Prime становятся скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2 ГИС от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
8: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас. В Лада-центр Озерки. Выборгское шоссе 31. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ладодефисцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сократ. Такси, такси. Life. Как это было?

Время с большим сердцем. Как это было?

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: В эфире нового Джонни суперхит «Мне не больно». Я тут стал практиковать отказ от коротких видео, и пока не больно, но руки сами тянутся к телефону, чтобы включить эту круговерть из видосов. И новость в жилу прилетела, чем люди занимаются, когда интернет работает нестабильно, и у тебя вынужденный детокс от соцсетей. Итак, четверть опрошенных читают книги. Другая четверть проводит время с пользой, занимается домашними делами, ремонтом, уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор. Вот как-то так. У меня нет телевизора. У тебя есть? Что там интересного сейчас показывают? Ничего, но я так и думал. Новое
1: на новом. Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Флорайда и суперхит Good Feeling на новом радио. Май выдался жарким, по крайней мере, в Москве. На прошедших выходных термометры раскалились до 21 градуса тепла. Все потому, что в столицу с мощными шоу приезжал рэпер Флорайда. Его концерты, говорят, это динамичное шоу с мощным звуком и танцевальной атмосферой. Да, действительно, звук очень крутой. Посмотрим на термометре в Петербурге. 11 градусов тепла, ясно, ветер западный, умеренный. Теперь смотрю на дороге через Яндекс.Карты, тут 4 балла. Где отдыхаем, загораем? На внутренней стороне КАТ и Вантовом мосту от Мурманки до Софийской улицы теряем полчаса.
1: Реклама.
2: Финал сезона на «Газпром-арене». Это время болеть за «Зенит» и чувствовать энергию трибун. Это «Шоу-тайм». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Шоу-тайм» на новом радио. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на заключительный матч «Зенит-Сочи». А в пятницу еще и суперприз. 2 абонемента от «Зенита». Приходи на матч 10 мая. Тебя ждет масштабное шоу-открытие. Концерт «Доры». Множество развлечений и яркие эмоции от игры. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
4: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
3: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
5: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
6: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
7: Колесо defisrasha.ru 305-22-22.
8: Азэстатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
11: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
12: Вы слушаете новое радио «Санкт-Петербург». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-67-573 от 31 октября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

0: Санкт-Петербурге 2. Новое радио.
1: Это не шутки, мы встретились в маршрутке. С некоторых пор в Питере нет маршруток. И где прикажешь знакомиться? В интернете? По старинке? Это новое, здесь микрофон Дима Казанцев. Впереди 20 минут только музыка. Иванушки, Вань Дмитриенко и моя Мишель.

0: Радио, прощай уныние и плохое настроение. Привет, кайфовый вайб, фан-променад и красивый футбол. В эфире нового радио сегодня обязательно разыграю 4 пригласительных на матч «Зенит-Сочи». Напомню, предлагаем тебе пошуметь на концерте певицы Доры, отведать кухни разных стран и, конечно, поучаствовать в самых разных развлечениях. Ну а главное, после концерта поболеть за любимую команду, чтобы на шару отправиться на стадион вместе с нами. Внимательно слушай новое, лови условные сигналы и участвуй в игре Showtime. Ну а самое главное, в пятницу тебя ждет суперприз в суперигре. 2 абонемента на посещение домашних матчей на первый круг сезона 26-27.
1: 1+1. Утро на грани.
2: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
3: Да все! Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
2: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
3: Да, продолжай думать о других.
4: Супермен из Раменского.
2: Да, да, да. От слова рамен.
3: Видите, какой я ветреный мальчишка.
2: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
5: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
4: Мужчина разорвал глотку
3: тому, кто чихнул.
4: Он работал в такси и вез Кирилла.
5: Мега-чих знаменитый.
2: Турбо-чих.
5: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
2: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
5: Да, смирительный.
1: Реклама.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
8: Застройщик ООС ЗГВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
10: Колесо дефис раша.ру 305-22-22.
11: Рекламная служба нового радио в Санкт-Петербурге.
12: 325-94-94.
13: Новое на новом.
14: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушаю мою новую песню «Давай не ждать» на новом радио.

0: И сильно. В эфире нового радио Юлия Зиверт с суперхитом «И смех, и грех». Вот смех. Вчера вовремя лег. Должен был выспаться, но нифига не отдохнул. Не ел перед сном. Не смотрел видосов, которые обычно отвлекают от сна. По ощущениям, разгружал грузовик с цементом и кирпичом. Что за фигня? Вечером пойду в сауну и бассейн расслабляться. Надеюсь, тебе недосып не капает на нервы, и ты весь день свеж, как огурчик. Под суперхиты и суперновинки нового радио.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

0: Реклама.
1: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик, «Луна».
5: Лайф. Как это было?

Друзья, желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?

0: Ригу в эфире нового радио суперхитом «Не ревнуй». Считается, что ревность – плохое качество. За это будут постоянно отдергивать. Но если тебя совсем не ревнуют, значит, ты нафиг человеку не нужен. В отношениях должна присутствовать легкая ревность. Так, ради перчинки. Ты, конечно, можешь со мной поспорить. Поговори с радиоприемником. Я так считаю. Ну уж лучше огонек в ревнивых глазах, чем полное равнодушие второй половинки. В солнечном Петербурге тем временем 11 тепла, ясная погода, ветер западный и слабый, пробки на Яндекс.Картах ловят 4 балла по 10-бальной шкале, теряем 15 минут на Народной улице от проспекта Большевиков до Володарского моста.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная гавань на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.statneft.ru.
6: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
7: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
8: Вы слушаете новое радио «Санкт-Петербург». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-67-573 от 31 октября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
9: Для детей старше 12 лет.
10: Новое на новом.
11: Всем привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Санкт-Петербурге 3. Новое радио.
1: Солнечная среда несется за скоростью звука. Скоро добавлю приятного вайба в твою жизнь. Разыграю 4 приглашения на фан-променад к матчу «Зенит Сочи» на «Газпром-арене». Лови условные сигналы, сразу дозванивайся в прямой эфир. У микрофона Дима Казанцев. Йоу, диджей!

I Myself, искренние эмоции перед началом матча, они всегда рядом, они всегда в сердце. Поэтому очень важно зарядиться нужным вайбом перед матчем любимой команды. В воскресенье ждем тебя за 2 часа до игры на фан-променаде перед игрой «Зенита» с футбольным клубом «Сочи». Тебя ждет концерт певицы Доры. Короче, готовимся к финалу футбольного сезона на «Газпром-арене». 10 мая – день, который нужно отметить сине-бело-голубыми цветами. «Зенит» ждет. Приходи на стадион. И не забудь оформить карту болельщика. Звони прямо сейчас на новое 325-9991. 325-9991. На кону 4 приглашения на фан-променад и матч «Зенита».

0: Тайм на новом радио. Партнер игры футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит Сочи», 10 мая, 0+.
1: Ждем воскресенья, чтобы с головой окунуться во все прелести фан-промедада на «Газпром-арене». Тут тебе и самые разные развлечения для всей семьи. Конечно, готовимся к игре «Зенит Сочи» на стадионе. Но перед матчем обязательно споем с певицей Дорой, попробуем кухни разных стран. И, конечно, кайфово проведем время. Присоединяйся к нашей дружной компании, которая 10 мая собирается на «Газпром-арену». Итак, играем до 2 очков с нашими замечательными слушателями. А если быть точным, со слушательницами. У нас 2 девочки в эфире. Привет, привет.
2: Привет, привет всем.
1: Так, если не путаю, то Марина и Екатерина, верно?
2: Да.
1: Вау, круто, попал на ТВ, то есть на радио. Итак, девчонки, как настроение перед матчем?
2: Прекрасно,
1: солнечное. Окей, задам глупый вопрос, за кого будем болеть?
2: За «Зенит».
1: Ну все, попали в точку. Итак, девчонки, первый вопрос у нас музыкальный, второй спортивный. Не знаю, кто первый из вас правильно ответит, но очень-очень скоро узнаем. Итак, расскажите, пожалуйста, кто разогревал публику перед матчами «Зенита» на «Газпром-арене»? Это Мари Краймбрари.
3: Танцую, как

0: Ёлка. Так, так, подожди, подожди, подожди. Катя, Катя первая крикнула свое имя. Катя первого, да?
1: Да.
0: Это правильно? Марин, Марин, я ничего не путаю. Катя же крикнула.
1: Если имя, то Катя, наверное, да.
0: То Катя.
1: Я крикнула «Ёлка».
0: Хорошо, ты крикнула «Ёлка». Итак, Катюшка, отвечай на вопрос. Кто все-таки разогревал, Краймбрери или «Ёлка»?
1: Ну, хотя соперница сказала, что «Ёлка», но я думаю, что «Мари Краймбрери».
0: «Мари Краймбрери», конечно! Один балл тебе достается, а вот Марине придется отыгрываться. Мы приготовили для тебя, Марина, спортивные вопросы. Итак, в 2018-м стадион «Газпром-Арена» распахнул свои двери для совершенно другого вида спорта. Какого именно? Это баскетбол или хоккей с шайбой? Итак, Марин.
1: Допустим... Хоккей с шайбой.
0: Ну, допустим, хоккей с шайбой. Это правильный ответ. 1-1. 1-1. Так, ход переходит к нашей замечательной Кате. Катя.
1: Да.
0: Ты знаешь все про Мари Краймбрери. А вот знаешь ли ты что-нибудь про национальную команду нашей страны? Сейчас узнаем. На том же матче сборная России в сухую разгромировала соперников со счетом 5-0. Кто же были эти проигравшие соперники? Финны или шведы? Как ты считаешь? Вопрос на миллион.
1: Если не ошибаюсь, то, по-моему, шведы.
0: Если не ошибаешься, то, по-моему, шведы. И это... Неправильный ответ. 4 пригласительных билета достаются нашей замечательной слушательнице Марине. Она отправляется на домашний матч «Зенит Сочи». Все будет на «Газпром-арене» в ближайшее воскресенье в Петербурге. Обязательно приходи на фан-променад, который начнется за 2 часа до игры. Ну и внимание, девчонки и мальчишки, в пятницу у нас будет суперигра и суперфинал недели. Разыграем 2 абонемента на первую половину следующего сезона на футбол на домашние матчи нашей любимой команды.
2: Партнер игры — футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит Сочи», 10 мая. Тебя ждут масштабное шоу-открытие, концерт «Доры», множество развлечений и яркие эмоции от игры. 0+. Шоу «Тайм» на новом радио.
3: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
0: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина. Медляк солей. Лайф. Как это?

0: новом радио. Видимо, так себе был бывший, если целая песня посвящена эксу. Я тут наткнулся на опрос, как россияне провели первые майские праздники. Оказалось, что там опубликованы не результаты опроса, а возможность его пройти. Так вот, ответь прямо сейчас себе на вопрос, как ты провел первомайские выходные. Я тоже отвечаю. Кайфово!
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Артмастерс!
5: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
4: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: Новое.

0: Диджей Смэш и суперновинка Бэмби. Слушай, у трека такой человый вайб. Я думаю, эта тема рискует стать заглавным хитом грядущего лета. Сразу добавлю этот трек в свой музыкальный коктейль лета 2026 года под суперхиты и суперновинки нового радио. Так, тут поставлю жирную запятую, поскольку запарился я уже нажимать на кнопки. Пойду почилю в сауне и искупаюсь в бассейне. Вот как-то так. Я Дима Казанцев. Привет, пока. Так, в солнечном Петербурге сколько? 11 тепла, ясная погода, ветер западный слабый. Что касается дорожных пробок, то лучше их не касаться, но я буду. Яндекс.Карты показывают 4 балла. Толкаемся на Невском, Гончарной, Полтавской, от Владимирского проспекта до Староневского.
1: Реклама. В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Кии Эрадзе «Королевский цирк». +7 800 12 660 50 04+. Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая экстра увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Автодром и Город-драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-город.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+. Новое
3: радио. Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет.

0: Новое радио.
1: Ох, ребятушки, продолжай композицию. Напомню, что я тоже с вами, и бояться на самом деле нечего. Впереди 20 минут только музыки, потом еще музыка. Итак, 24 на 7. Я считаю, расписание идеальное. Вот, обрати внимание на часы, может быть, пора уже украшать планы на вечер.

0: Ой, какое удовольствие. Зиверт на новом радио. Помню, когда Юлечка исполняла эту песню у нас здесь, вот прям в соседней студии, можно сказать, где мы выдаем концерт живые. Это было так круто. Я тогда ведущим был, помню, с ней вот сидишь, общаешься. Эта песня, ой, просто замечательно. Но, ребятушки, вам ничто не мешает оказаться в той самой студии со своим творчеством уже совсем скоро.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
2: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики TNT 7. Sigma Auto представляет TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на TNT 7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. TNT Sigma Auto. Подробности 404-4400. TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.
1: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15.00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон.

пешком. Нам сценарий уже знаком, лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: На столе, на кровати и на голове я... Ай, что-то там тоже. Вспомнился внезапно мальчишник. Анна Немченко, да, умела на новом радио. Кстати, по поводу старины глубокой. У нас все майские праздники, даже если ты их не празднуешь вот так вот полноценно, как минимум работаешь, будут повторы проекта «Что было раньше». Сегодня с 6 до 8 по Москве послушаем главные хиты «Фабрики звезд».
1: Реклама.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь.

0: Baby, I'm upgrade KR на новом радио. Вот, ребятушки, тут одна дама в Приморье решила тоже апгрейдить свой финансовый статус. И что она сделала? Она украла более 700 лотерейных билетов на 400 тысяч рублей. Ну и, как ты правильно понял, выиграла она ровно нифигашечки. Да. Может быть, в любви повезет. Хотя там, где она окажется, лучше бы не везло. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. Очень скоро у нас и Артур Пирожков со свежим треком, и Мэри Гу с обожаемым.
1: В Питере этим вечером около плюс 9-11. Облачно с прояснениями, слабый западный ветер. Что интересного ночью обещают синоптики? Будет пасмурно и около плюс 6. А завтра днем до 11 градусов тепла, облачно с прояснениями.
2: Окей, розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количество призов, срок, месте порядка их получения на OkMarket.ru.
3: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада Центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада Центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladadefiscentr.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекламная служба нового радио в Санкт-Петербурге.
5: 325-94-94.

Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио. Ты говоришь?

0: Санкт-Петербурге 5. Новое радио.
1: Помимо того, что сегодня Всемирный день против диет, так еще сегодня отмечается день встречи с белым рыцарем, что бы это ни значило. Вот, но, дамы, я надеюсь, что и то, и другое более-менее понятно.

0: Новое радио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
1: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
8: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
9: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая.
10: Окей.
9: Подробности на Окмаркет.ру.
11: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня. За ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь.

новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик, обними. Life, как это.

0: Оливия Адамс очень талантливо исполнила про сумку из крокодиловой кожи, ну или о чем-то другом в этом роде. Ребятушки, у нас, значит, следующее сообщение. Через 25 минут в проекте «Что было раньше» мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. А в частности, сегодняшний эфир будет посвящен финалистам, да и не финалистам, вообще практически всем участникам знаменитой «Фабрики звезд». Через 25 минут ехать домой будем под вот такую вот музыку. Ну а если мы сейчас уже в пути, то суперхиты и суперновинки куда актуальнее.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Открыть». Предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Открыть».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: Этим вечером в Петербурге от 9 до 11 градусов тепла. Облачно с прояснениями, ветер западный слабый. Ночью до плюс 6, пасмурно. Завтра днем облачная погода с прояснениями и около 11 градусов. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Погода.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Кии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004+.
4: Где выгодно купить Чинган, больше не секрет. Чинган Центр. Автопортрет.
5: Кроссовер CS35+, за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет». Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни. За 14 дней, только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
6: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
7: Колесо-дефисраша.ру. 305-22-22.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Круто, ты попал на ТВ, ты звезда, давай на... Друзья, мы сегодня в проекте «Что было раньше» будем слушать, как вы могли догадаться, прям сходу с ноги взлетаем, залетаем. Лучшие хиты «Фабрики звезд», первый, второй, третий, может быть, немножечко в четвертую залезем.
3: Ребятушки, надо было видеть глаза Эви. Вот представьте себе, 93-й год, вам дарят Дэнди, и вот именно такое выражение лица у нее сейчас было. Просто она прям вот это вот... пантера хип-хопа, сидела и пела все песни, которые ей в голову прям вот взбрели. Сколько было тебе лет, когда вышла «Фабрика»?
2: Получается, ну, мне было, уже, если 2003 год, в каком году она? В 2003,
3: ну, наверное, да?
2: Да. Вторая была в 2003. В 2003 году мне было 7 лет.
3: Ну, короче, первоклашка.
2: Друзья, у меня есть история, как приезжала «Фабрика звезд» в город Ухта, и как мне на шею вот так вот усаживал мой отец, экс-отчим, чтобы мне было видно, кто там поет. Но об этом я вам попозже расскажу, потому что, ну, это же легендарно. Потому что это нужно будет перед группой «Корни» рассказывать, потому что группа «Корни» мне тогда так нравилась. Мы их обязательно сегодня послушаем.
3: Всех обязательно послушаем. В общем, ребятушки, подтягивайтесь в телеграм-канал «Нового радио».
2: Там, да, уже через секунду будет пост.
3: Монтажер готовит пост. Напомните, какие артисты у нас были в «Фабриках», кто был продюсером «Фабрик звезд».
2: Кто вам нравился? Потому что можно сколько угодно слушать Джорджа Майкла, но когда речь идет про Никиту Малинина и песню «Котенок», ну здесь нельзя сдержаться, ребят. Ну это основа основ, это база баз.

0: Ребятушки, я клянусь, она подпевала и говорила имена артистов, которые вот вступали в свою партию. Офигеть.
1: Я хочу попросить вас, пост немножечко выложила с опозданием, поэтому, пожалуйста, все вот эти комплименты о том, что, ой, это мелодия из моего детства, ой, Никита Малинин и правда лучше, группа Корни обожаю. Пожалуйста, поставьте сердечко под постом и напишите это еще раз под постом, чтобы потом мы спустя время пересматривали и плакали. Что хочешь сказать про «Фабрику звезд»? Что, мне кажется, это была мечта всех тех, кто действительно пел где-то в душе или дома перед зеркалом, и казалось, что, ну, ты можешь быть следующим. Вообще, это было, мне кажется, то время, вообще та эпоха, когда все верили в то, что они могут стать звездами, на весь мир известными. И это так подавалось, как будто действительно в этом не было ничего невозможного. Ты смотрел на этих ребят и думал... Но это я в будущем.
0: Ты знаешь, не могу не согласиться, потому что когда я учился в университете во время «Фабрики», на первом курсе, по-моему, так у меня знакомые летали в Москву и выступали перед продюсерами и так далее, стали вот в этих очередях и потом рассказывали. И у них вот эти воспоминания были, знаешь, ну, примерно как будто бы вот их по телевизору показали.
1: Конечно, это так ощущалось. Сейчас, мне кажется, такой накал сохраняется, вот когда я смотрю видео с поступления...
0: Когда тебя в ЧВД приглашают.
1: Ну, еще не приглашают. Когда вот ты смотришь видео с поступления в театральные вузы, там обычно же вот они все стоят, половина в обморок падают, все в истерике, потому что из огромного потока там поступит человек 20. И вот они, как сумасшедшие в этот ГИТИС, каждый год поступают, с ума сходят. И мне кажется, вот примерно такие же эмоции люди испытывали.
0: Да, ну и не будем забывать, что любой взлет предполагает полет, правильно? А вот падение он как будто бы не предполагает. Тем не менее, группа «Корни» в середине нулевых это была самая востребованная и самая обеспеченная группа.
1: Ну, потому что...
0: По крайней мере, они в «Форбсы» попадали. Конечно. И так далее.
1: Красивые мальчишки, молодые, сладкоголосые, с очаровательными лицами. Как тут не влюбиться? Мне было 7. Я с ума сходила. Я была уверена, что...
0: А ты помнишь, как зовут их всех?
1: Мне нужен был только Паша Артемьев. Я думала, что это мой будущий муж. Не сложилось. Может быть, и слава богу, кто знает.
0: А может быть, еще не все потеряно.

0: Это, кстати,
1: Ван
0: песня...
1: Гой популярный выпуск, конечно,
2: знаешь,
1: сегодня.
2: Знаешь, про что? Или про кого?
1: Про группу «Корни».
2: Нет, это песня про Иисуса. Неожиданно.
1: Перемотали меня обратно.
2: Прикинь.
1: Вот это ничего себе.
2: Друзья, факты, о которых вы, возможно, не знали.
1: Давай,
2: возможно,
1: рассказывай.
2: Они вам не нужны.
1: Причем здесь Джизус?
2: Просто так и сказали. В рилсе. Мне попался рилс, отрывок из интервью.
1: Игорь Матвенко это сказал?
2: Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Тут кудрявенький, собственно.
1: Павел Артемьев.
2: Конечно. И он тут рассказывал, что он написал песню вообще, думая о великом, о духовном.
1: Ну, в целом, когда тебе 17 лет, и ты пишешь песни, тебе кажется, что ты думаешь как раз-таки вот просто на какой-то там недостижимой высоте. Да. А, собственно, многие артисты на «Фабрику-то» и попали, уже будучи известными писателями в каких-то кругах. Вот Игорь Матвиенко Юлию Бужилову уже слышал, знал и пригласил, вот давай поучаствуй. Кто-то потом рассказывал, что дети артистов скрывали свои фамилии, чтобы попасть на «Фабрику» как инкогнито.
2: Конечно.
1: И мы верим в это на 100%. А сейчас послушаем группу «Фабрика».
2: Группа «Фабрика», да. Вы знаете, что самое интересное? Что группа «Фабрика» существует до сих пор. И вот
1: Ира... И, по-моему, там даже есть первоначальная
2: Ира Тонева,
1: участница. Да.
2: По-моему, так. Если я не путаю, я могу путать. Вы можете меня поправить. И она до сих пор участвует, является участницей этой группы. И плюс-минус выглядит так же. И я думаю, в чем смысл? Может быть, секрет в том, что другие девчонки меняются, и она, может быть, бьет их каким-то образом.
1: Ну, мы знаем, что и у Сати Казановой тоже все в полном порядке.
2: Да, вообще. Ну, группа «Фабрика», это, не знаю, если ты не был юной девчонкой, а ты, очевидно, не был, поэтому ты не мечтал быть одной из них. А все,
1: ну,
2: остальные,
1: может быть,
2: конечно,
1: мечтал
2: мечтали.
1: С одной из них? Кто их знает сейчас?
2: Пошляк
1: вот, ребят,
2: старый.
1: Сейчас откли... Тогда я еще был вообще несовершеннолетним.
2: Тихо, тихо, тихо.

0: Я не могу, я вброшу.
1: Одна из участниц, по-моему, сейчас в Англии живет давным-давно, и, в принципе, к шоу-бизнесу отношение имеет очень такое косвенное.
0: Завидуем жестко. У нас, значит, каждый ЧБР есть какой-то самопровозглашенный продюсер и редактор, чел, который постоянно все ему не нравится. И он говорит, у вас отвратительный музыкальный вкус, вы ставите не то. Мой хороший, мы сегодня слушаем треки, которые были... в «Фабрике звезд». Не те, что группа выпустила позже, когда они уже выпустились в «Фабрике звезд». Вот эти треки были на момент участия в проекте.
1: Да ладно, пусть чувачок жалуется,
0: это
1: главное,
0: раз,
1: что слушает.
0: А два, пожалуйста. Просто я понимаю, что очень хочется блеснуть умом и показать, какой ты вообще просто сумасшедший суперстар. Ну, стань перед зеркалом,
1: подожди, резюме
0: говори.
1: Присылай Нателле.
0: Да, пожалуйста, ну сколько можно? К чему вот просто человек портит настроение, извергая понос изо рта? Зачем вы портите мне настроение, мистер юзер Кверти, блин? Все, бан пожизненно, я не могу больше на это смотреть. Все, сколько можно, сколько можно. Все довольны, он один недовольный, так не слушай.
1: Всем отличного доброго вечера, сегодня лучший ЧБР.
0: Вот
1: написала
0: прекрасно.
1: Галина, вот с этим я 100% соглашусь.
0: Вот и замечательно.
1: Парни, давайте, подтягивайтесь, не только же слушать нам, значит, фабрикантов, которые вот пели о чем-то нежном. Давайте вот такого вот отвязного воронежского, from Воронежейро, Миша Гребенщиков. Он с двумя такими красоточками выступает.

0: Мы только-только начали, я уже трижды наткнулся на сообщение. Это лучший выпуск ЧБР. На этот раз уже от Дарьи.
1: Очень приятно, очень приятно. Вот этот трек, который мы сейчас послушали, я помню, я не помню весь клип, я помню только ощущение, что мне было очень неловко в детстве
0: его смотреть. Смотрите, вы рядом с родителями.
1: Да, вот это ощущение я точно помню. И песня мне казалась какой-то, ну,
0: Это батоны, да?
1: Да, ну, типа, о чем вообще речь? И смотреть клип тоже было как-то неловко, потому что все было такое оголенно-откровенное, как будто бы.
0: Ну, в целом тогда широкий ремень назывался юбкой.
1: Такое
0: время было. Ребятушки, мы продолжим после короткого коммерческого момента. Сегодня «Фабрика звезд» на новом радио в проекте «Что было раньше».
2: «Что было раньше» на новом радио. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
3: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
4: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
3: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
5: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
6: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
10: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
11: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
12: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
13: Но плюс.
14: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» – его стиль.
15: Саша выбрал «Ниву» смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять.
16: Это просто. В «Лада-центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в «Лада-центр» Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41.
17: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте
18: «Лада-центр.ру». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Рекламная служба нового радио в Санкт-Петербурге.
9: 325-94-94. Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау! Друзья, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем хиты «Фабрики звезд». Первый, второй и третий. И, возможно, может быть, чуть-чуть залезем в четвертый, но как пойдет. Как пойдет.
2: Я в легком шаку. 22 года назад была эта ваша «Фабрика звезд», которую я особо не слушал, но я понимаю, что вот какой трек не включи, все слова в голове.
1: Да,
2: вот
1: это все. Странно, как
2: просто
1: это
2: никуда
1: работает.
2: Ты от этого не денешься. Маша Ржевская, девушка из приличной семьи, у которой, в принципе, все очень даже прекрасно и замечательно.
1: Да, мы очень рады. Но я хочу сказать спасибо за то, что вообще родилась песня, которая... Пусть вы можете сказать, что это единственный хит. Неважно, сколько песен написала. Вот в жизни важно одну песню такую иметь за пазухой, чтобы спустя 20 лет тебе хотелось ее переслушивать и вот представлять. Вот
2: да, мы не будем в хронологическом порядке слушать «Фабрикантов». Лучше уж так вот прямо устроим.
1: Как пойдет, по ощущениям.
2: Как пойдет, да. Это же «Фабрика» Макса Фадеева, если не ошибаюсь. Господи. Фадеев шарит за девчонок.

0: О, как.
1: Ребяшки, мы сейчас смотрели клип на песню «Когда я стану кошкой», обтягивающие пиджачки на девушках и брючки, джинсики даже, клёш на юношах. Нет, сразу это... чувствуются нулевые.
0: Это не то. Самое удивительное, это то, что дельфины в луже плавают.
1: Это компьютерная графика.
0: Это сейчас, когда нейросети повсюду, это еще вау, но тогда... Мне кажется, это вообще крышеснос полный. Мы тут зашли на территорию Юли Савичевой. Думали послушать высоко.
1: Даже не так. Мы зашли на территорию фабрики Макса Фадеева. Ржевская, да,
0: так
1: оттуда.
0: Так будет важнее,
1: да.
0: Правильнее.
1: Юля Савичева, она его землячка. Знаешь такую группу, которая называлась «Конвой»?
0: Нет.
1: Это группа Макса Фадеева, которая вот еще в Кургане образовалась. И друг его играл на барабанах в этой группе. Потом у него дочурка родилась, Юля Савичева. И она была на бэках у Линды.
0: О, боже.
1: Потом она абсолютно случайно, естественно, попала на «Фабрику звезд», и у нее замечательная карьера.
0: Конечно. Совпадение?
1: Совпадение стопроцентное. А еще кто там была, по-моему, из Кургана? Темникова, да?
0: Темникова, кстати, да.
1: До
0: еще
1: нее
0: Гагарина.
1: Тоже доберемся.
0: И до нее, наверное, тоже доберемся.
1: Гагарина тоже из Кургана. А из Саратова, что мне рассказываешь?
0: Я про «Фабрику» тебе говорю.
1: А я тебе про, Курган. Про Курган и группу «Конвой». Надо же такое название замутить,
0: как
1: да?
0: Как можно... Все, на этом треке вообще нельзя разговаривать. Ты что, это... Воском по телу.

0: Ну что, ребятушки, в мурашках сидите?
1: Конечно.
0: В мурашках. Не то слово. И ты в мурашках, и слушатели в мурашках. А автор следующего сообщения сейчас этих мурашек еще добавит.
2: Ну-ка.
0: Вот я вот буду читать, а у самого он с голуби. Смотри, как волосы на спине поднялись. Вот вы в такие воспоминания отправили. Я в свое время отправлял заявку на «Фабрику звезд». Прошел предварительный отбор, получил приглашение. Дорогу оплачивали, нужно было что-то там еще оплатить. Ну, какие-то не особо большие деньги, но родители в то время надо мной посмеялись и не пустили. Вот такие пироги. Спасибо за приятные воспоминания. Виталик, 46 годиков.
2: Виталик, может быть, ты мог бы быть Никитой Малининым?
0: Ну и хорошо, что ты не Никита Малинин.
2: Ну да.
0: Никиту Малинина мы еще обязательно послушаем, а сейчас послушаем парня, о котором могли кто-то сейчас и забыть. Зовут его Кристиан Лених, и это одна из самых красивых песен, как по мне, из всего фабриканского прошлого.

0: дорогуша, глаза увлажнились, я вижу.
1: Все, ребят, давайте прекращать. Но это осень, осенью можно. Осенью нужно немножечко пострадать, но легонечко, ненавязчиво и сильно в это не впадать.
0: Кристиан Леник только что, ребятушки, мы слушаем героев «Фабрики звезд».
1: Сейчас будет небольшой перерыв,
0: сейчас
1: кажется,
0: будет небольшой перерыв.
1: А после продолжим.
0: И еще почти полтора часа. Да, ты что так торопишься? Давай в тонности, давай в легкости.
1: Я могу. Друзья, сейчас будет небольшой перерыв. После мы продолжим слушать лучшие хиты «Фабрики звезд». Номер один, номер два, номер три и, возможно, номер четыре.
2: Один плюс один. Утро на грани.
3: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
4: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
3: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
4: Да, продолжаю думать о других.
5: Супермен из Раменского.
3: Да, да, да. От слова рамен.
4: Видите, какой я ветреный мальчишка.
3: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
6: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
6: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
6: Мега-чих знаменитый.
3: Турбо-чих.
6: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
3: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
6: Да, смирительный.
2: Реклама.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
12: Артмастерс!
13: Ну ты чего?
12: Не знаешь, что это такое?
13: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
9: Возрастное ограничение 6+.
14: Ура, премия!
3: И мне пришла.
14: И мне.
15: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно, задача выиграть.
3: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
19: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
20: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
21: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
20: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
21: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
22: Новое радио.
23: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
24: Что было раньше?
0: Я кайфую. Нам написали сообщение следующее. Алекс пишет Савельеву. Господи, наконец-то рекламная пауза. Хоть добегу до машины из офиса. Мы сегодня слушаем, как звучит «Фабрика звезд», ребятушки. Первые созывы.
1: Все, кто пишет про Вова Чума, да, конечно, будет этот трек. Я считаю его вообще одним из самых лучших.
0: У меня для него даже прелюдия есть.
1: Там не нужны прелюдии к такому-то треку, я тебя умоляю. Там все сразу горячо и готово. Но это больше подходит и к Никите Малинину, который тоже будет. Но следующий трек, я должна сказать, в общем, когда я жила в городе Ухта, мы жили там до моих 10 лет, я участвовала в КВН для детей. Точнее, нет, это был КВН для детей, а потом меня позвали во взрослую команду выйти на один номер. Угу. То есть это были взрослые ребята, я была в такой футболке с блестящими буквами, и моя задача была спеть данную композицию. Мне нужно было спеть «Он шоколадный заяц, он ласковый мерзавец, он сладкий на все 100, о-о-о, он шоколадный заяц». И подальше не помню, и в конце я пела «А я тогда же кто?». И все смеялись, потому что я выходила, я была тогда еще чернее, волосы были кучерявее, команда выиграла, и мне подарили магнитофон. Ты вообще понимаешь, что это такое? Я не понимала роскоши этого вообще вот этого инструмента, но мама сказала, что это очень круто. Мне на нем включали просто сказки, потом моему младшему брату. Просто...
0: Ребят, сейчас нашу дорогушу осенило, потому что она повторила слова этой песни, говорит, так, подожди, а в детстве она мне такой не казалась.
1: В том-то и дело, потому что если сейчас вслушаться в текст, можно понять, что вообще-то ну, детям-то лучше бы не петь эти композиции. Самый сладкий леденец заменяет нам он. Но не будем об этом. Песня супер. Он не мой отец.
0: Он принц.

0: Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о, я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о, мне еще долго танцевать этот танец?
1: Ладно, Драгуш, можешь расслабиться, мы переходим к следующему треку. Тоже героиня и победительница, и вообще по жизни победительница, красотка Лена Темникова.
0: Мне жаль, что этот трек, мне кажется, он не так выстрелил тогда, потому что сейчас он звучит все еще актуально, на самом деле. Очень-очень по-темниковски. Но тогда я не помню такого прям резонанса, что это было что-то вау. Может быть, просто меня не впечатлило в 7 лет. Но я имею право, знаете ли, я строгий зритель.
1: Ну, правильно, ты тогда от «Шоколадного зайца» восхищалась. В принципе, что
0: нет,
1: тебе
0: я
1: в 7
0: любила
1: лет,
0: Никиту Малинина. Он пел про меня.
1: Да, надо напомнить, что мы слушаем выпускников «Фабрик звезд» на новом радио. Реакции в телеграм-канале приветствуются.

0: Нет, ребяшки, не разбегаемся ни в коем случае. Сегодня слушаем, как звучит «Фабрика звезд», но как минимум первые три части, а может быть и до четвертой доберемся, а может быть и до пятой, что нам жалко, что ли? Это проект «Что было раньше». Кстати, давай напомним, что можно все выпуски послушать в одноименном телеграм-канале, называется.
1: Телеграм-канал так и называется «Что было раньше». Там Усишкин выкладывает себя в трусиках и все выпуски, а также в Яндекс.Музыке можете ввести «Эвиленд», и там тоже есть «Что было раньше».
0: Вот. Молодец?
1: Конечно, а когда не молодец?
0: Горжусь тобой, ребят, продолжаем, вот прям вот уже скоро.
2: Что было раньше на новом радио?
3: В Питере этим вечером около +9-11. Облачно с прояснениями, слабый западный ветер. Что интересного ночью обещают синоптики? Будет пасмурно и около +6. А завтра днем до 11 градусов тепла, облачно с прояснениями.
2: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском. В центре Васильевского. Квартиры в рассрочку на 2 года. В центре Васильевского. Квартиры с первым взносом от 20%. Впервые и только в мае. Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган центр. Автопортрет.
5: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
6: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
7: Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте проверки их получения на ОКМаркет.ру.
8: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
9: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
10: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплю. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
11: Колесо-раша.ру 305-22-22.
12: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики Тенет Т7. Сигма Авто представляет Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Сигма Авто. Специальное предложение на Тенет Т7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. Тенет Сигма Авто. Подробности 404-4400. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, мы продолжаем. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». Первый, второй, третий, может быть, четвертый, может быть, пятый. В общем, как пойдет. Я сегодня максимально заряжена и вспомнила, что чтобы избежать болезни Альцгеймера, ну, не то чтобы можно ее прям взять и избежать, но можно немножечко для профилактики учить стихи, песни. И могу сказать, что, учитывая, что я до сих пор каким-то образом помню текст каждой песни, которую мы сегодня включаем.
2: Особенно «Шоколадного зайца».
1: Это база. Мне кажется, что я себя немножечко обезопасила, поэтому вы себя тоже можете таким образом проверить. Если что, вот до сегодняшнего дня, когда я вот искала песни и переслушивала их, естественно, чтобы понять, берем мы это или не берем, все такое.
2: Да что ты переслушаешь? Включаешь 3 секунды и слышишь вот. Всю песню,
1: да.
2: Вот прям наперед.
1: Я к тому, что я не так часто слушаю эти песни, но при этом я помню их от и до. Вот что знается, музыку делали на века. Никогда не думал, что буду так говорить про треки из «Фабрики звезд». Но что есть, то есть.
2: Но это культурный код, как ни крути, потому что вот сейчас мы смотрим на реакцию наших слушателей. Кстати, ребят, комментариев много, спасибо вам большое. А вот реакции что-то преступно мало для такого рода выпуска.
1: А у нас что, друзья, реакции
2: романтики.
1: Платные?
2: Как, кстати, Юлия Бужилова себя чувствует
1: сейчас? Все прекрасно. Отреклась от сцены и публичной жизни, работает в школе, в академии Игоря Матвиенко, преподает вокал, чувствует себя прекрасно, превосходно. Нашла себя в этом.
2: Нашла себя.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Ребята, час пролетел, мы продолжаем. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». И я, если честно, в восторге от ваших комментариев. Мне очень радостно, что вы разделяете наши эмоции по поводу
3: того... Таких вот Алексей Петухов пишет, какая заунывная песня.
2: Ой, ну не хочу говорить, что фамилия какая-то.
3: Да не, нормально все. Лех, слушай, надо ее второй раз послушать, и 100% ты по-другому отреагируешь.
2: Не дал мне оскорбить человека. Хорошо, это правильно. Я вам так скажу. Вообще многие песни... еще когда тогда их слушали, казались проходящими абсолютно нудяцкими и вообще отвратительными.
3: Избалованными были, понимаешь.
2: А сейчас, когда ты вырос, ты переслушиваешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько ты слушаешь и понимаешь, насколько они... Ты понимаешь, насколько они хороши.
3: Я думаю, а ты бы еще минутку выдержала.

0: Ребята, ну-ка не торопимся, не торопимся. Подольск — это пятая фабрика, до нее доберемся в другом выпуске. Сегодня мы по первым сезонам пробегаемся.
1: Да. Может быть, мы заскочим на территорию четвертого сезона. Может быть. Но это еще не точно. Возможно, хватит нам и того, что мы еще не послушали.

0: самый безупречный. Ребят, у меня уже горло болит, если честно, потому что я ору тут как ненормально. Скажите спасибо, что микрофон выключаю при этом.
1: Ребятушки, у меня сейчас в студии реальное караоке идет. Эви подпевает каждому треку, каждому. И я думаю, что похожая обстановка в ваших машинах, если, ну вот, например, мужик летит, сидит на пассажирском и не понимает, что с его женщиной происходит, а она голосит и голосит, и переключать не велит.
0: Да, мужик то же самое делает. Друзья,
1: да,
0: если...
1: мужик про себя, да, делает тоже... лично ему пофигу.
0: Если вы тоже кайфуете, за рулем где-то едете или в пробке, или дома, присылайте кружочки, как подпеваете. Мне понравилось, как мы это делали в прошлый раз. Почему бы это не сделать традицией? Будем ближе друг к другу. Все-таки не чужие люди, друзья лучшие практически.
1: Соглашусь. Тем более следующие слова песню... перемотал себя обратно. Песни, следующие слов, пожалуйста, сделайте вот так вот, чтобы оно вот сейчас прозвучало.
0: Ты устал, скоро в отпуск.
2: Кстати, слышу слова.

0: Ну и пусть четвертая, господи, делов-то куча.
1: Я вообще не вижу никакой проблемы. Да, я хочу отдельно ответить комплиментов всем тем, кто записывает кружочки и присылает фотки. Это действительно выглядит очень круто, когда вы присылаете кружочки. Такие все красивые, счастливые, лучезарные. Кто-то вообще в темноте едет, как будто бы, я не знаю, ну, я не знаю, где сейчас.
2: Ребят, включите фары. Включите фары, ну, ей-богу, вы что, с ума, что ли, сошли пугать там встречное движение, потоки и так далее?
1: Кто-то дома в халате. В общем, роднульки, обожульки вообще лучше, прекрасно. Я тоже сижу, пою, Сишкин сидит и считает, вообще, зачеркивает минуты, когда уже наступит четверг, чтобы не прийти на работу, но об этом позже.
2: Да ладно, не торопи коней. Я вот как раз вечером сегодня себя чувствую очень даже прекрасно и замечательно, как и очень многие наши слушатели. Я смотрю, и мужики тоже слушают.
1: И это прекрасно.
2: Причем вот прям не стесняясь, Александр Шкуратов прислал не видео, а фото из машины. Но как бы он его прислал, если бы он не слушал эфир?
1: Конечно.
2: Не просто же так.
1: Согласна.
2: Вот, сейчас тоже подпеваем, хотя, скорее всего, вы эту песню не слышали тоже 20 лет.

0: ребят, меня не знаете, что удивляет, что неужели тогда за минуты не платили? Почему все песни длинные? 3.30, 3.40, 3.19 и так далее. Это что вообще? Все, что ли, такие поэты-песенники, понимаешь ли, музыканты-композиторы давали волю своим порывам творческим, и потом артисты вот так вот, ну, я не знаю, сейчас же ты за полторы минуты трек записал, и, пожалуйста, да, принесет он тебе бабок еще больше, чем вот это вот. На три минуты связки рвать. Да вот тоже,
1: ну, слушай, они тоже хитренькие, потому что вот это гимн «Фабрики звезд 3», но на этот же мотив потом они пели «С Новым годом». Да, мама, с Новым годом, папа, с Новым годом, поздравляем вас, друзья.
0: Ну, а теперь в ресторан переносимся. У нас красивые скатерти. Никто не ест и не жует. Ни в коем случае, когда артист старается перед вами.
1: То есть ты так.
0: Я ненавижу живую музыку в заведениях, но хочется вот сейчас как будто бы попасть куда-нибудь на набережную в идеале.

0: Поколение ТикТока просит уже на четвертую фабрику переключаться. Нет, ребят, мы будем растягивать удовольствие.
1: Да, если вдруг что, не переживайте. Всегда можно будет подрубить группу Банда «Плач в небесах». Хотя мне так нравилась группа Банда. У них еще есть трек, называется «Допинг». Мне казался он очень страшным, но мне он безумно нравится. «Допинг – нелепая правда, с ним не стоит играть». Возможно, иначе пелось, не помню. Вот этот трек я знаю тоже наизусть. Вы, наверное, тоже, потому что, ребят... Очень легкая песня, чтобы имена выучить вообще всех, кто там.

0: Вот, блин, ёма. Про Вову бы песню послушать.
1: Про Вову послушаем обязательно. У меня даже прелюдия готова для этого трека. А я смотрю, с таким удовольствием Таня Наумкина кружок записала. Она прям подпевает с таким прям вот кайфом.
0: Душу вложила, родулька.
1: Такое ощущение, что она могла бы быть амбассадором вот этого трека. Так. Да и много-много. Вот Алина пишет. Иру,
0: и только ей.
1: Смотри, там дождик идет. И кассеты выложила на статье Родионова. Там целых 5 фабрик. Ты будешь меня перебивать, что ли? Рекламу перебивать не будешь.
2: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском. В центре Васильевского. Квартиры в рассрочку на 2 года. В центре Васильевского. Квартиры с первым взносом от 20%. Впервые и только в мае. Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 812 660 5004+.
4: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
5: Колесо defisrasha.ru 305-22-22.
6: Забота о здоровье. Ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: И раз. И два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
8: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.

0: Кинофасад.
1: Ищите в фирменных магазинах.
2: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
3: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: humorfm.ru.
1: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Практически полтора часа уже пролетело. Мы сегодня слушаем хиты «Фабрики звезд». А Утюшкин уже ненароком хочет заглянуть в четвертую, но мы пока еще не все. Не все соки выжили. Хотя не все треки хочется ставить из всех «Фабрик». Мы берем только самый смак. А?
3: Я смотрю, как кайфуют девчоночки. Вот смотри, молодые мамы Алина и Мария пишут, что дети жалуются, выключи эту кринжатину, мама дает сделать английский, но куда денутся дети, когда матушки сейчас кайфуют просто как не в себя?
2: А отдых матери святое, дети.
3: 100%, вот. Ну и синий трактор или там сидим с бобром, уже они позабыли, эти самые дети, а маманьки-то, вот смотри, помнят, подпевают и получают удовольствие. Мы сейчас будем слушать Вову Чуму.
2: Наконец-то.
3: Наконец-таки, да.
2: После, ну вот, мне кажется, котенок и Вова Чума, Вова Чума, но это, друзья, если бы тестостерон был звуком, то он был бы этой песней.
3: Я хочу просто напомнить, что Иракли Перцхалава — это вот парень из Москвы, который, в принципе, в андеграундной хип-хоп-тусовке присутствовал.
2: Да,
3: и музыка в середине 90-х у него звучала вот так. Вот потом, значит, в тет-а-тет попал в поп-историю. Ну и, собственно, на «Фабрике звезд» уже был, так сказать, парнем, который, ну, не то чтобы в узких кругах был известен, но мог себя подать и на сцене, и так далее. И получалось у него очень даже прям ширно-прижирно. И гитарка вот эта вот прям, да?
2: Нет, это, мне кажется, это, простите, это одна из лучших песен Иракли. Все хороши, но это...

0: Я понял, что это за песня. Это омаж на мальчишник. Кожаный убийца. Виноградов Алексей.
1: Это потому, что у него эге-гей искусительный змей.
0: Да-да-да, и вот это вот все, 100% оттуда. То есть сейчас ты не стесняешься, а когда шоколадный заяц, там, леденец, ты, значит, сейчас уже...
1: Для девчонок самый сладкий леденец. Нет, сейчас-то я как раз...
0: Пунцовые щеки я вижу сквозь загар.
1: Сейчас-то я, конечно, смущаюсь. А в детстве я не думала.
0: У нас небольшой офф-топ.
1: Ну-ка.
0: Потому что девчонки просто порвали мне волосы на груди, но эта песня должна быть.
1: Я ничего не имею против, потому что Мигель тоже черный, и у нас с ним похожее детство, поэтому черных в массы.

0: Не, ну Павел фигово.
1: Вообще, ну, танцует он намного лучше, но Мигель берет харизмой.
0: 100%. Ну, вообще, он такой парень довольно откровенный. Не так давно он прошелся по звездам шоу-бизнеса, по отечественным, когда был на концерте, по-моему, у Рианы. И, типа, знаешь, так записывал кружочки. Ну вот, ну вот, ну посмотрите на уровень. Расслабились, понимаешь ли. На полтора часа уже выпало из суеты жизненной. Нет проблем, только воспоминания, ностальгия. Ужин готовится под песни на ура. В магазин успел сбегать во время рекламы.
1: Моя хорошая.
0: Анечка, ну ты просто чудо. Прям бальзамом обливаешь наши сердца. Я сегодня с особо Плиашвили. Так, ребят, 4-минутные песни. «Мама, не горюй». От Мигеля давай переберемся к все-таки победительнице народного голосования.
1: Важное
0: как
1: уточнение.
0: Как сказал Макс Фадеев, второй «Фабрики звезд» Елене Терлеевой. Вот знаешь, как бывает? Иногда ты не получаешь красный диплом или золотую медаль, и это тебя как будто бы подкашивает.
1: Ну, если у тебя синдром отличника.
0: Если у тебя синдром отличника. Елена Терлеева красивая, талантливая, я не сомневаюсь, что у нее все по кайфу.

0: Лина Хоффман хотела сдержаться, но не получилось, сказав, что это 2007 год. Но и что?
1: Элина, ты админ канала, мы тебя не забаним, но не будь душной, как Кварти, господи. Это вот к чему
0: и,
1: вот это было?
0: И ты, что?
1: Ты на квизе по «Фабрике звезд» не победила!
0: А более того, ты
1: реабилитируешься или что?
0: Ты перепутала имена в песне «Саша плюс Маша».
1: Вот Элина. Элина, я тебе больше скажу, Элина, ты даже не подпела самостоятельно Юлии Бужиловой слова, потому что не знаешь. Эля, не хватит хвастаться, хватит на себя одеяло перетягивать, ей-богу!
0: Да, ошиблись. А кто не грешил, пусть первым бросит в нас камень.
1: Вот именно, тем более мы грешим с удовольствием. После короткой паузы продолжим.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: О как, друзья, мне так грустно от того, что совсем скоро это закончится, но мне радостно, потому что вишенкой на торте, ну, вы можете догадаться с первого раза, какой будет трек. Нет, не плачут небеса, потому что это 4-я «Фабрика звезд», а раз мы не послушали ее, это значит, что будет еще один выпуск.
1: Да, в обязательном порядке подготовим следующий выпуск. Мигель, он залетел, так, ну, случайно, можно сказать,
0: ну, да, потому
1: по
0: что
1: вашим гигантским
0: очень,
1: просто,
0: очень
1: прям,
0: много
1: да.
0: просили.
1: А затем, кого у нас еще надо дернуть было... Точнее, дернули по ошибке Титова.
0: Да, но тоже удачно. Ну тоже и напутали удачно. Немножечко с годом. Ну и что?
1: Это все мелочи жизни. Что, да? Ребят, ну, я уверен, что это ни капли не смутило вашу реакцию на все происходящее.
0: Антон спрашивает, где «Фабрика 4»? Алло! Алло!
1: Тони,
0: я
1: Тони.
0: Только что сказала, что будет второй выпуск. Там будет 4, 5, 6, 7, 10, 41 и так далее.
1: А хочешь вот такой вот небольшой фан-факт?
0: Ну-ка.
1: Который, может быть, все знают, может быть, и ты знаешь. А, дата рождения... Вот что объединяет Полину Гагарину и Юрия Гагарина?
0: Дата рождения?
1: Нет. 27 марта. 27 марта у Полины Гагариной день рождения, а Юрий Алексеевич Гагарин 27 марта разбился. Я не знаю, к чему это прелюдия.
0: Ну, это действительно единственный факт, который ты мог подвязать.
1: А еще у них фамилия замечательная.
0: Вот хотя бы так.
1: Да.
0: Я хотел сказать, что Полина Гагарина в «Фабрике звезд» была такой, ну, душка-милашка. А сейчас статная
1: дива. Сейчас это стальная леди вообще.
0: Да, вот такая трансформация. Кто бы знал, кто бы думал.

0: Тут некоторые удивляются, что Полина Гагарина была в «Фабрике звезд», а она, по-моему, еще и победила в ней во второй.
1: А я не смотрел.
0: Ну ладно.
1: Да, мне тогда было 19, как будто бы вот я в какую-то клубную тусовку. Но, тем не менее, куда можно было попасть мимо? Я когда услышал в такси песню Полины Гагариной «Колыбельная», мы с шефом просто сидели с открытыми ртами, и он мне говорит, она выиграла когда-то «Фабрику». Я такой, ну или там участвовала. Я говорю, «Фабрику?» То есть, подожди, «Фабрика» — это не отстой, ты мне хочешь сказать?
0: Ты не так Кузька был. И потому пропустил столько треков, но все равно их знаешь.
1: А никуда не деться было от них. Ну, правда. Они вот прям вот прям влезли в голову и сидят, и хорошо себя чувствуют.
0: Мне было 7 лет, когда я впервые в жизни узнала, что такое любовь. Я смотрела...
1: На Пашу Артемьеву, я знаю.
0: Да, а потом я смотрела телевизор, и там был юноша с голубыми глазами, блондин в белой майке. И очень проникновенно, смотря в камеру, он пел трек, что он весь для меня, котенок, что я усну на его руках, что я еще совсем глупый ребенок и парю где-то в облаках. Я думаю, да, я глупый ребенок, мне 7, ты поешь про меня. Сейчас я выросла. Смысл песни, конечно, теперь я осознаю. Но Никита Малинин 2003 года выпуска — это легенда.

0: Да, оно того стоило. Каждая минута и секунда стоила того, друзья. Спасибо, что провели этот вечер с нами. Я надеюсь, вы кайфовали. Если захотите переслушать, а вы захотите, это можно сделать в субботу с 6 до 8. Будет повтор. Также в телеграм-канале «Что было раньше» вы найдете все архивы выпусков. Также в Яндекс.Музыке, когда вы ведете Эвилент и поставите сердечко, чтобы не пропускать, все-все-все выпуски. Я люблю Никиту Малинина.
1: А я добавлю, что и Ратмира Шишкова, группу «Банда», и Антона Зацепина, и группу «Бис», и Вику Дайнека, и Наталью Подольскую, и группу «Челси» мы обязательно послушаем уже в следующем эфире, когда доберемся до 4, 5, 6, 7, может быть, даже 101-й «Фабрики звезд». Да. Поэтому это проект, что было раньше, по вторникам забираемся в аналы. Я люблю это выражение, потому что оно тебя раздражает.
0: Да, я, пожалуй, вас целую в правую щеку, в левую щеку, всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос, говорю спасибо и до завтра.
2: Что было раньше на новом радио.
3: Этим вечером в Петербурге от 9 до 11 градусов тепла. Облачно с прояснениями, ветер западный слабый. Ночью до плюс 6, пасмурно. Завтра днем облачная погода с прояснениями и около 11 градусов. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Погода.
2: Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
6: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
7: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган, центр. Автопортрет.
8: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
9: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
10: Застройщик ООО СЗ КВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
12: Окей.
11: Подробности на ОКМаркет.ру.
13: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
14: Кофе. Хотите?
13: Это намек?
14: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
13: Нет кофе, нет бонусов?
14: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.statneft.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. В самое сердце. Live.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: здесь можно расслабиться и просто быть собой.
1: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
0: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Дамы и господа, встречайте! Любимец публики TNT 7. Sigma Auto представляет TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Когда факты громче любой рекламы. Только в мае в Sigma Auto. Специальное предложение на TNT 7. Ждем вас на Большом проспекте Васильевского острова 98. TNT Sigma Auto. Подробности 404-4400. TNT 7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру. На 04.03.2026.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Рекламная служба нового радио в Санкт-Петербурге.
2: 325-94-94. Новое
3: радио. Я не видела твоей улыбки. Ты, наверное, прячешь ее от посторонних глаз.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Радио и Вельвет Мьюзик представляют.
1: Припати.
2: Припати.
1: My DJ M. Hustler.

Оставайся, космос внутри.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

Припати by DJ M Hustler на новом радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Парень чернокожий.

поучительная притча, а встреча не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой на личном так вышло. Хожу сам не свой.

этот вечер все вроде бы лучше. И поудо твое сердце на моле вновь, и вроде больше никто и не нужен. На этом сердце

остановился как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Новое радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонки и Асия. Фонари.
1: Лайф. Как это было?

0: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
1: Какой ужас, Кирилл. Но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
0: Вот так так. Спасибо, что обрадовал.
2: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
0: Здорово!
1: Эгей!
0: Великолепно!

0: эти треки были новыми, когда нового еще не было.
1: Посмотри на меня.
2: Что было раньше?
0: По вторникам с 6 до 8 вечера
2: баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд».
0: Повтор в субботу в 18 часов.
2: На новом радио.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Шелк.
1: Life. Как это было?
2: Я завяжу тебя глаза.

0: Late Round.
1: Артем, ты представляешь, да. Я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!
0: Новое радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: возьми, запрыгивай.
1: Давай уедем в Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.
3: Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие. Лайф. Как это было?

0: вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.